без остатка. Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом. Мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Бирав Зохид не дори мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма маме бояд басар печи. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня поговорим о бабушках и дедушках. Современная молодежь все больше и больше хотят воспитывать своих детей самостоятельно. И, в принципе, ничего плохого в этом я, как психолог, не вижу. Но иногда из-за того, что многие наши семьи являются большими, становится немного трудновато обходиться без конфликтов. Особенно ситуация обостряется, когда в семье рождаются дети. Давайте попробуем разобраться в этой непростой ситуации.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Большой семье легко запутаться в ролях, особенно когда появляются дети. Бабушки и дедушки часто искренне хотят помочь, и это огромная ценность. Но иногда помощь незаметно превращается в руководство. Кто как кормит, во что одевает, чем лечить, когда спать, как воспитывать, и тогда возникает напряжение. Родители чувствуют, что их авторитет размывается, а старшее поколение обижается, что их не ценят. Главная мысль здесь простая. Родители – это те, кто принимает решения, а бабушки и дедушки – это те, кто поддерживает их. Поддержка может быть огромной. Забрать из школы, посидеть с внуками вечером, приготовить вкусненькое что-нибудь, дать родителям передышку. Но именно родители несут ответственность за правила и последствия. Почему это важно? Потому что ребенку нужна ясность. Если один взрослый разрешает все, а другой запрещает, ребенок не становится счастливее, он становится тревожней. Он начинает проверять границы и выбирать, где проще. А в итоге страдают отношения. Как сделать так, чтобы бабушки и дедушки были помощниками, а не соавторами или вторыми родителями? Нужно проговорить правила заранее, спокойно и без обвинений. Второе – это вопросы относительно здоровья ребенка, безопасности, режим и гаджеты все-таки должны решать родители. Поблажки бабушки или дедушки могут помешать воспитательному процессу. Третье – оставить пространство для их стиля, то есть бабушки и дедушки. Пусть у бабушки будет свой суп и свои сказки. Это нормально. Четвертое – благодарить за помощь. Иногда конфликт начинается не из-за принципов, а из недооцененности или неблагодарности. А бабушкам и дедушкам полезно помнить, любовь – это не контроль, это уважение к семье ваших детей. Когда вы даете молодым родителям право учиться, ошибаться и находить свой путь, вы укрепляете семью, а не заменяете ее. Лучший сценарий – это когда ребенок знает, у него есть родители, которые ведут, и есть бабушки с дедушками, которые поддерживают. Тогда выигрывают все – и взрослые, и дети. Мира вам, мои дорогие! С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 28.
4: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
5: Коротко о главном.
6: В Таджикистане продолжают сокращать административные барьеры для бизнеса. Таджикистан и Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества. В республике объявили дату начала регистрации желающих работать в Южной Корее. Федерация дзюдо дисквалифицировала 7 спортсменов на 4 месяца. Таджик Стандарт призвал не покупать напитки, хранящиеся на солнце. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: Бубин. Бишунал Фабиракс.
8: «Азия Плюс». Мандай Иттелоот Лафарогат.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: رادیو Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике продолжают сокращать административные барьеры для бизнеса. Таджикистан и Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества. Федерация дзюдо дисквалифицировала 7 именитых спортсменов на 4 месяца. Далее подробности этих и других событий. В республике продолжают сокращать административные барьеры для бизнеса. Количество государственных органов, выдающих разрешительные документы, уменьшилось с 34 до 13, а число контролирующих и проверяющих структур с 31 до 23. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Султон Рахимзода. На фоне сокращения административных процедур число предпринимателей в стране возросло. По данным агентства по статистике, на 1 июля текущего года в республике действовало около 397 тысяч хозяйствующих субъектов. Почти 90% из них приходится на индивидуальных предпринимателей. Их количество достигло около 355 тысяч. В Бресте состоялось заседание Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию. Страны подписали дорожную карту сотрудничества. Таджикскую сторону представлял глава Министерства сельского хозяйства Курбон Хакимзода, белорусского министра сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Стороны отметили, что разработали конкретные решения и показатели, которые страны должны достичь к 2031 году. В ходе визита таджикской делегации в Белоруссию также состоялась встреча в рамках делового диалога, на которой представители компаний обеих стран подписали контракты на сумму около 26 миллионов долларов. Белорусский чиновник также заявил, что его страна готова увеличить закупки фруктов, овощей и сухофруктов из Таджикистана и, в свою очередь, экспортировать больше мяса и молочных продуктов. В Душанбе стартовал бесплатный образовательный проект по подготовке специалистов в сфере информационных технологий. Проект реализует служба связи и агентство инноваций и цифровых технологий. Участвовать в отборе могут все граждане республики старше 18 лет, независимо от образования, опыта работы и знаний программирования. После успешного прохождения отбора участникам будет доступно обучение по более чем 20 IT-направлениям. По словам организаторов, проект направлен на подготовку востребованных специалистов для развития цифровой экономики республики. Федерация дзюдо страны отстранила 7 членов национальной сборной от участия во внутренних и международных соревнованиях сроком на 4 месяца. Так, под дисциплинарные меры попали Сомон Махмадбеков, Тимур Рахимов, Оби Джебов, Абдулой Ориф, Умиджон Раджабов, Виктория Киселева и Александр Кан. Как говорится в решении дисциплинарной комиссии Федерации, причиной стали нарушения профессиональной дисциплины и неявка спортсменов на 3 учебно-тренировочных сбора. Также спортсменов обвинили в неуважительном отношении к другим членам национальной сборной и игнорировании официального плана подготовки команды. Решение о 4-месячной дисквалификации принято независимо от результатов, титулов и спортивных званий дзюдоистов. Электронная регистрация граждан Таджикистана для участия в экзамене APS Topic начнется 10 августа. Успешно прошедший отбор смогут претендовать на работу в производственной сфере Южной Кореи. Об этом Азия Плюс сообщили в агентстве по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда. Регистрация будет проходить в здании агентства по трудоустройству в Душанбе. Размер экзаменационного взноса составляет 330 сомани. К участию допускаются граждане страны в возрасте от 18 до 39 лет, владеющие корейским языком на уровне, необходимом для сдачи APS Topic. Кроме того, кандидат не должен иметь судимости, инфекционных заболеваний и фактов депортации из Южной Кореи. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решил остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет,

0: тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
1: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Plus.
1: این معلومات رو وابسته به قرب رسمی اسرار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 52 درهم، 1 روبل روسی 11.16 درهم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6.17 درهم، 100 وان کره جنوبی 63.5 درهم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 46 درهم، 1 لیری ترکی 19.5 درهم و 10 سام قرغیز یک سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاست بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروت بی درد میان، علم بی عمل، نیایش بی قربانی و تجارت بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیزی است که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شما را اونها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах в Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
8: KFC таровати на Европе пешкаш мекунат. Бола за ти юнони шинус шавет. На огони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи таротоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
9: Рахами телефони и дорай реклама.
10: Чилуяк, чилуяк.
11: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس. تابستان فقط گرمی طاقت فرسا نیست. امسال آن تابستانی با لذت از شرکتی پاکیزه نیز هست. تا 31 آگوست توش بیرا و حسابچه‌های پاکیزه را خرید کرده، رمز را به رقم 5 تا 0 87 00 00 و یا با سامانه پروما نقطه پاکیزه نقطه تیجه روان کرده آیفون 18 پرو برد کنید. محصولات پاکیزه از روی استاندارد بین المللی حلال و با صفت جوابگو به معیارهای جهانی استحصال می شود. تابستانی با لذت، صفت تاب دل و Зати шоди овар.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
9: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яны?
9: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Привет из Худжанда. Файл отправила.
11: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
12: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
11: Готово. Отлично сработали.
13: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
14: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
15: تو را یاد کردم کمی کمک با دل جا کردم.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует бачата, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамешаги.
3: Гадочен йофт рузи хиш родонат Сулаймоне. Барои мур санги осио тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Радио Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. به تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل. دوستی مولیوی شما.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Они приходят, дорогие друзья, в 11 часов 10 минут, как супергерои, чтобы украсить ваш день и дать вам той самой нужной энергии. Да, друзья, ну, супергероями нас трудно назвать, мы обычные люди, но на ближайшие 3 часа, конечно же, мы тоже нет-нет, да и превращаемся в тех самых положительных людей. Положительных, потому что, да, потому что иногда после эфира выходишь, и бывают не совсем положительные моменты в жизни.
1: А но... я думала, ты скажешь, хочется полежать.
0: Нет, и это тоже, да, это тоже. Но на самом деле, дорогие друзья, как включается микрофон, как только вот бегут вот эти вот звуковые дорожки на нашем музыкальном пульте, мы превращаемся в самых, что ни на есть, добряков. Ну а почему бы и нет? Хотя бы на 3 часа. Готова дать энергию сегодня, друзья, подарить вам настроение, сопровождать вас в рабочих задачах и быть просто хорошим другом, как и всегда. Так что вы присоединяйтесь, добавляйте звук к своему любимому радиоприемнику. Давайте все это делать сегодня исключительно вместе. Здесь студия Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет! Всем потрясающе! Потрясающего дня, друзья! Да, наступил уже 4-й рабочий день, и пусть этот день в 4 раза больше принесет вам бодрости, позитива и хорошего настроения. Вот так. И пусть, конечно же, все сегодня вам с легкостью удается. Ну а мы со своей стороны постараемся поддержать вас, направить, воодушевить, вдохновить. По крайней мере, в ближайшие 3 часа так и будет. Присоединяйтесь, готовы вместе с вами открывать второе дыхание.
0: Ох, да! Это мы любим, конечно, дорогие друзья. Давайте включайтесь в наш замечательный марафон. Будет, как всегда, интересно. Но прежде к нам торопится и спешит новая свежая композиция в эфире радиостанции «Азия Плюс», друзья. Мы ее прослушаем, ну а потом узнаем, что безумного произошло в мире. Скоро будем.
2: Суординал Тар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
9: Да, сегодня не новости, а просто какой-то сценарий для хоррора, дорогие друзья. Именно так они, наверное, и начинаются, эти страшные хорроры. А, да. Ну и, кстати говоря, одна такая очень интересная история. Заселившись в арендованное жилье, это, по-моему, в США было, сестры обнаружили на одной из фотографий самих себя, дорогие друзья. Как вам такой поворот? Приехав на отдых в Сан-Диего, Калифорния, США, Эбри и Лили Бирл арендовали там квартиру, да, просто через объявление в сети, дорогие друзья. Но не успели сестры заселиться, как им стало уже не совсем-то и весело, а немного даже жутковато. Одновременно на одной из фотографий украшенных стен арендованного жилья они увидели самих себя. Ну и не только самих себя, а еще и своих родственников.
10: Да, фото было сделано на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали наши героини, их папа и их брат. Необычная находка девушек привлекла внимание множества пользователей соцсетей. Некоторые, конечно, мрачно отметили, что, как правило, вот именно так и начинаются фильмы ужасов. Но сестры, хотя поначалу и немного понервничали, да, а потом все-таки, ну, конечно, сэмы. Признали, что случившееся – это просто поразительное совпадение. Остается удивляться тому, что подобное произошло именно с ним.
9: Ну, один на миллион, наверное, да? Просто снять квартиру, прийти, а там твои фотографии.
10: Ну, ты знаешь, я бы как бы так однозначно не сказала, нет. Потому что, ну смотри, наверняка где-то была фотография сделана в каком-то таком месте, где люди, как правило, и хотят запечатлеть.
9: Общественное,
10: да,
9: место, скажем так.
10: Да, какие-то свои моменты. Может быть, да, пляж, какой-то торговый центр. То есть там всегда много народу. И вот люди, конечно, фотографируясь очень часто, не обращают внимания, кто там на заднем фоне. Ну да, это, как правило, случается. И здесь, видимо, вот такой вот случай. Да, единственное, что вот такое вот уникальное совпадение действительно произошло. Прошло спустя целых 10 лет.
9: Да, но... интересно. Но ты знаешь, у меня было такое совпадение однажды. Я тебе тоже свою историю расскажу, что я учился в университете, само собой. Это был, по-моему, где-то второй курс. И, как правило, когда студенты заканчивают определенный курс, они идут и фотографируются. Да? И тем более всегда вот рядом, около нашего университета, ходил фотограф. В особенности в конце года. Чтобы вот запечатлеть тот самый момент, когда кто-то заканчивает курс, или кто-то заканчивает уже университет, тут на пятый уже курс заканчивают. Вот. И однажды, получается, я просто, знаешь, спускаюсь по лестнице, иду такой, довольный, закончились

0: пары, и на полу валяется фотография. Угу. Я, получается, поднимаю эту фотографию, вижу на ней вот этих самых пятикурсников, которые закончили и решили сделать фотографию. А на заднем плане был я.
1: Ну вот видишь, фотография, по-моему, была оставлена специально для тебя, наверное.
0: Я не знаю.
1: Чтобы так вот, да. Андрей здесь точно проходит.
0: Или они, знаешь, пусть подумали, фу, этот опять Андрей в кадре, и все, не берем эту фотографию.
1: Эту фотографию, да,
0: на выброс. Но на самом деле я хочу сказать, что меня это очень сильно поразило, и я был на этой фотографии практически в той же самой одежде, что и когда ее на тот момент, когда ее нашел, просто лежал на полу фотография, поднимаю, приглядываюсь, я на заднем плане.
1: Вот тебе прикол. Знаешь, у меня была немного другая история. Кстати, вот благодаря этой истории мы потом сдружились с одной нашей коллегой, уже долго дружим, но изначально, ты знаешь, когда она пришла к нам в офис, устроилась на работу, я уже какое-то время, конечно, здесь работала, я здесь давненько, и получается, что ее лицо сразу показалось мне знакомым, то есть она как бы нет, не сказала, что мы знакомы, но вот мне прям очень, хотя до этого лично мы не встречались. Я долго думала, вспоминала, старалась и так, и так, и так, и ничего не приходило в голову. То есть лично я не видела этого человека.
0: Так.
1: А потом проходит какое-то уже очень длительное время, там, по-моему, целый год прошел, и я просто дома разбирала старые фотографии. Так вот, на одной фотографии, где моя сестренка фотографировалась там со своими друзьями, я вижу эту самую прекрасную девушку.
0: Вот где ты на фотографии видела.
1: Да, я видела, и это не давало мне покоя. Я была уверена, что это лицо я уже видела, оно мне знакомо.
0: Лола не спала ночами, она наняла частного детектива. Что это за девушка на фотографии? Я хочу знать ее имя.
1: Да, оказывается, да. Ты видишь, такое случается. И мне кажется, вот ты знаешь, может быть, даже не так часто, но все-таки происходят такие моменты. И, может быть, даже какими-то вот такими вот странными какими-то моментами, образами бывает, что ты действительно видишь каких-то людей, а потом пересекаешься с ними в жизни.
0: Да,
1: а здесь,
0: интересно.
1: Да, девушки увидели сами себя.
0: Я, кстати, оставил эту фотографию. Я даже ее тут куда-то в альбом засунул, так сказать. Даже оставил.
1: Все-таки забрал.
0: Я забрал эту фотографию, но я потому что я просто ее поднимаю, знаешь, просто она лежит на полу, я ее поднимаю, рядом никого нет, и я думаю, ну, окей, хорошо, видимо, кто-то потерял. И хотел ее просто положить на видное место, чтобы ее кто-то нашел, потом пригляделся и увидел себя. Вот что самое интересное. И оставил себе это фото. Вот такая вот интересная у меня была история тоже.
1: Ну, хорошо, может быть, когда-нибудь ты еще повстречаешься с кем-нибудь лично из тех, кто изображен на этой самой фотографии, тоже расскажешь им эту самую историю.
0: Да. Вот видите, вон тот на заднем плане, далеко, далеко. Это я.
1: Это я. А вот тебя вот слева с краю я теперь хорошо знаю, потому что ты столько лет у меня перед глазами на фотографии.
0: В общем, как-то так, дорогие друзья. Вот такие интересные совпадения тоже бывают в жизни. Ну а сейчас совпадений не будет. Сейчас будет просто звучать хорошая музыка, и скоро мы вернемся к вам.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Чувствуй, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья.

0: Зелья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: Второе дыхание. Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Логика, да, тут явно не присутствует, дорогие друзья. Хотя давайте мы сейчас расскажем про это удивительное изобретение. А вы уже там подумаете, нужно оно или не нужно. В общем, вот так. Американский бренд выпустил футболку Hertz Short V5.0, которую можно не стирать целый месяц. То есть 30 дней можно в ней ходить с утра и до вечера.
5: Это вообще, конечно, удивительно. Да,
4: да? Согласен вот, с тобой
5: не
4: абсолютно.
5: Не знаю, что там должно быть и происходить, чтобы человек сам по своей воле не хотел ни постирать, ни помыться.
4: Я тоже не
5: месяц.
4: Знаю.
5: Но, друзья, оказывается,
4: мне бы скучно
5: действительно...
4: стало ходить в одной и той же футболке.
5: Вот, это факт. Американский бренд Hair Clown представил футболку Hair Short, да, получается 5.0, защита от неприятных запахов. Вот в чем все дело. Производитель утверждает, что ее можно не стирать до 30 дней, то есть целый месяц. И есть две простые версии, рассчитанные примерно на 3 и 14
4: вот,
5: дней.
4: Вот, даже такое есть. Вот. В основе технологии лежит смесь из 7 элементов. Это медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел и двух секретных компонентов. И, конечно, вплетают все это в ткань и наносят на поверхность. А каждая из них выполняет свою задачу. Например, медь подавляет бактерии, вызывающие запах. Цинк гасит резкие сернистые соединения при активном потоотделении. Вулканический пепел впитывает влагу и внешние запахи, работая как пористая такая внутренняя губка. Вот так вот. Ну, все три версии выглядят одинаково, но состав у них разный. А в базовой используется один элемент, в стандартной 4, а в топовой целых 7, дорогие друзья.
5: По вот словам, вот. Кстати, да, создателей Hair Short остается свежей весь день, даже если нагрузка высокая. Поскольку стирать ее нужно реже, то и ткань изнашивается медленнее. По оценкам бренда, одна такая майка заменяет примерно 7 обычных. Базовая модель, кстати, при этом стоит $39. Стандартная $69, топовая $79.
4: Так.
5: А размеры для мужчин варьируются от S до 4XL, а для женщин от S до 2XL. Сейчас, кстати, доступен только черный цвет, но позже появится еще темный, синий, бордовый, темный, зеленый. Поставки запланированы на ноябрь.
4: Хотя, ты знаешь, мне кажется, вот в этой черной футболочке, если выйти в 45-градусную жару у нас здесь, то, я думаю, Hair Short просто расплавится. Да, мне кажется, сама футболка просто расплавится. Ну, не знаю, конечно, как-то и дороговато, с одной стороны, смотри, вот если брать самый дорогой, дорогой вот этот вид этой футболки, так,
5: 80 долларов,
4: да. За эти деньги я могу купить 8 классных футболок. Неплохих, кстати, да. И могу менять каждую, буквально вот каждый день менять по одной.
5: Согласна.
4: И черный недели, цвет, ну как-то скучно, согласись, просто черная футболка и все, ну, не знаю. Кстати, а зачем она нужна? Вот у меня вот возникает такой просто дикий вопрос. Вот если ты, наверное, вопрос. Путешественник, и тебе просто негде вот где-то помыться, может быть, да, вот ты идешь очень долго, или едешь там автостопом очень долго. Вот. В этом случае, наверное, да, очень удобно. Но в обычном городе...
5: Согласна.
4: Ну, когда кажется... у тебя стиральная машина, вот она вот здесь,
5: да,
4: прям рядом.
5: Да даже и без использования стиральной машины, ты знаешь, спокойненько можно взять и вручную быстренько, придя домой, грубо говоря, постирать эту маечку, футболочку, что там, быстренько просушить и снова свеженькую, чистенькую надеть. Это гораздо приятнее.
4: Да.
5: Но вот здесь нужно было все-таки действительно добавить, что, возможно, это действительно для кого-то конкретно. Может быть, для археологов, геологов.
4: Ну, почему для археологов?
5: Ну, для людей, которые очень долгое время находятся...
4: Копаются в земле, да?
5: Где-то, где лишены условий.
4: Вот согласен с тобой,
5: вот
4: абсолютно.
5: Вот я к чему
4: да.
5: клоню. Там действительно, бывает, приходится по несколько дней, может быть, не месяцев, но несколько дней точно находиться вот в каких-то
4: смотри,
5: таких
4: можно
5: спартанских
4: на
5: условиях.
4: На дезодоранте сэкономить. О.
5: Ну, не знаю, сомнительно.
4: Сомнительно, согласен.
5: Нет.
4: Да, друзья, впрочем, подобная технология не избавляет от необходимости соблюдать гигиену, даже если ткань действительно все-таки предотвращает появление неприятного запаха, на ней со временем все равно скапливается пыль, кожаное сало, частицы грязи и другие загрязнения. Кроме того, большинству людей вряд ли вообще пригодится возможность не стирать футболку целый месяц. Для повседневной жизни скорее обычный маркетинговый ход какой-то, на мой взгляд, и и все. Чем действительно полезная функция? Вот такая вещь, друзья.
5: Я тоже не представляю себе, куда можно надеть

0: такую футболочку, опять же, если только ты, допустим, не собираешься куда-то очень-очень далеко, высоко.
1: А вот может ли девушка носить одно и то же целых 30 дней?
0: Я таких не знаю. Я таких не знаю. Я не знаю и не уверена, что есть вообще, существуют такие женщины. Но знаю точно, что вот даже если бы была возможность, предположим, у меня или у моих каких-то близких, вот приобрести вот такую вот чудо-вещь, ты знаешь, я бы даже не обратила, наверное, на это внимание. И вообще вот этот весь состав мне напомнил, знаешь, состав Кока-Колы когда-то. Вот там тоже были секретные ингредиенты, что там еще было. Здесь пепел вулканический, там еще какие-то добавочки специальные. Это все очень долго держалось в секрете.
1: Нет, это что-то из Гарри Поттера, скорее всего.
0: Здесь какое-то зелье, да, прям, знаешь.
1: Мышиные хвостики там.
0: Да, прям навешено.
1: Вулканический пепел.
0: И ведь не проверишь даже, честно говоря.
1: Согласен, не проверишь, да.
0: Ну, не знаю.
1: Ну ладно, дорогие друзья, мне кажется, немножко-множко бесполезная штука отчасти, дорогие друзья, но если вы действительно не имеете доступа к воде и не можете каким-то образом постирать эту вещь, то да, наверное, это удобно.
0: Но у вас есть доступ к деньгам, вот так нужно было сказать, потому что 80 долларов на минуточку тоже, знаешь, так-то...
1: На дороге не валяется.
0: Не самое дешевое приобретение.
1: Почти где-то там 800 самонов заплатить.
0: За одну футболочку.
1: За одну футболку. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться в следующем часу, естественно, и сделать его тоже максимально бодрым и интересным. В общем, скоро будем.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس هر روز یک

0: Да, друзья, всем привет, всем привет. И на самом-то деле это время уже обеднее такое, и хочется выбраться на улицу, знаете, вот ноги и даже руки боятся открывать ручку вот той самой входной двери офиса, дорогие друзья. Вы знаете, да, потому что, мне кажется, можно просто прикоснуться к ручке и уже получить небольшой ожог. Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле, если вы даже не собираетесь никуда выходить, а если все-таки вышли, то обязательно не забывайте про головной убор, бутылочку воды и, конечно же, другие меры предосторожности. Берегите себя, чтобы не получить тепловой и солнечный удар. Ну а мы, дорогие друзья, снова возвращаемся в нашу замечательную студию, чтобы подарить вам и прохладу в том числе. Но прохладу, конечно же, в плане наших эмоций. Но эмоции у нас не прохладные, они лишь дарят прохладу. Вот что я хотел сказать, друзья. Ну и, конечно, полезная информация, музыка, все исключительно только для вас. Возвращаемся, чтобы составить вам приятную компанию. Здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Привет и наилучшие наши пожелания, как обычно, шлем вам, дорогие наши слушатели. Очень хочется надеяться, что сегодняшний день принесет вам также массу положительных эмоций, хороших новостей. Мы вливаемся уже во второй час, да, если еще до этого самого времени не успели открыть второе дыхание, самое время это делать в нашей компании. Ну а чтобы наш сегодняшний четверг был чуточку ярче, давайте-ка вспомним, какие праздники сегодня отмечаются.
0: О, праздники!
1: И начнем с самого вот такого хорошего праздника. Сегодня давай. Международный день дружбы. Вот, хороший, добрый, такой теплый праздник.
0: Да, хороший праздник, Лола, да? Ведь правда, Лола?
1: Конечно,
0: хороший праздник.
1: Конечно.
0: Да. Спорить не буду.
1: Для настоящих друзей.
0: Для настоящих друзей. Хороший праздник, конечно.
1: Да, вообще, ну действительно,
0: не
1: праздник.
0: Не для коллег, а именно для друзей. Понимаете, есть коллеги на работе, а есть друзья. Вот, вот для друзей, да, правда.
1: Да, чувствую еще не один раз я сегодня услышу.
0: Конечно.
1: Это не один раз. Но да, это все наши шутки, конечно же. Но
0: вообще,
1: мы иногда,
0: знаешь,
1: подстебываем друг друга.
0: А
1: друзья,
0: вообще мне всегда было вот непонятно, как люди, которые не имеют родственных связей, которые, в принципе, даже вот за всю свою жизнь встречаются только лишь однажды и становятся так близки. И как вообще это объяснить? Вот эту всю эту химию, всю эту, вот как это мне, вот, мне всегда было интересно вот узнать, почему люди вот сходятся, по каким принципам,
1: по каким-то, да, критериям они все-таки совпадают.
0: Ну, как это,
1: понимаешь,
0: бывает?
1: И тогда, вот как принято говорить, когда на одной волне действительно случается вот какая-то химия, в плане того, что людям очень интересно вместе, хочется находиться вместе, да, и такая дружба может длиться очень долго.
0: Что самое интересное, иногда люди бывают совершенно противоположные. И по характеру, и по каким-то, знаешь, другим вот критериям, абсолютно разные, но, тем не менее, дружат, и не один год, там, десятилетиями могут дружить, даже на расстоянии могут дружить и продолжать это делать, дорогие друзья, что самое интересное, вообще, что такое дружба, удивительное какое-то состояние души, дорогие друзья, которое я вот, в принципе, до сих пор не могу никак вот описать. Мне кажется, этот феномен надо более глубоко изучить.
1: Ты изучай, возможно, пригодится, друзья, я лишь напомню, что этот день относительно, кстати, молодой праздник, ему всего 15 лет, но этот день, который появился совсем недавно, уже успел обрести популярность во многих странах, кстати. И отмечается он, конечно, для того, чтобы, наверное, все-таки напомнить друзьям об этом дне, о важном месте в нашей жизни и подчеркнуть, что именно благодаря нашим друзьям, вот тем самым людям, которые разделяют с нами нашу жизнь, конечно же, человек становится духовно богаче, ярче, позитивнее. Поэтому сегодня самое время сказать спасибо вот вашим друзьям, я думаю, напомнить о том, как же они важны.
0: И напомнить, что вы есть вообще, в принципе, да, потому что, мне кажется, ну, бывает такое, что просто вот неделю иногда не общаешься или месяц не видишься просто из-за огромного количества работы. Но и чтобы поддерживать те же самые дружеские отношения, знаешь, дружеские отношения, наверное, можно сравнить и с отношениями с близким тебе человеком, со второй половинкой. И вот эти отношения надо тоже поддерживать, дорогие друзья. Обязательно говорить: я здесь, я тут, давай встретимся, давай увидимся. Знаете, да, не всегда это возможно. Тем более сейчас, каждым годом как-то все сложнее становится поддерживать отношения дружбы. Но надо, Надо, потому что, знаешь, мне кажется, хороший друг — это как психолог. Вот я столько навалилось тебе на плечи, ты пришел, все ему рассказал, и уже как-то и тебе легко. Но ему не очень, но тебе уже легко.
1: Mm-hmm. Да. Хорошо, что ты это отметил, да. Иногда действительно друзья превращаются в такие вот жилетки, порой бывает, да, психологов. Да, можно как угодно называть.
0: Да, и что самое интересное, этот человек всегда тебя поддержит. Что бы ты ни сказал, да, конечно, ты прав, 100%.
1: Да, нет, если друг настоящий, мне кажется, как раз не всегда поддержит. Если человек где-то заблуждается, ошибается, вот как раз-таки задача лучшего друга — об этом сказать человеку, потому что никто больше не сделает это во благо тебе, кстати говоря,
0: так, только близкие. Я тогда с этим другом не буду больше общаться.
1: Да, спасибо, Андрей. Все, отодвинься от меня еще чуть-чуть подальше, я уже поняла, о чем речь.
0: Так, я уже тебя удалил из телефонной книги, Лола, ты ее сбила.
1: Вот так мы и теряем друзей. Бывает такое, да, дорогие.
0: Не пиши мне больше, пожалуйста, не звони.
1: Поэтому перейдем лучше к другому празднику. Сегодня какой? Еще вот Всемирный день вышивки. О. И, кстати, ему ровно столько же лет, сколько и дню дружбы.
0: Да, в чем связь? Да.
1: Вот связь, не знаю, возможно, в каком-то творчестве. Я не знаю, потому что это же тоже творчество. Ну, некое ладно, такое хорошо. Яркое, красивое. Это
0: дружба
1: вот,
0: тоже творчество.
1: Да, это тоже радость, это тоже эмоции.
0: Иногда это радость, здесь, да, дружба, иногда это радость, да.
1: Мне
0: было.
1: Кажется, вот кстати, те самые искусные, как вышивальщицы, да, получается. Кто действительно
0: они так называются?
1: Да, вышивальщицы? Да, их так называют. А кто создает вот эти
0: какую-то
1: вот
0: вселенную
1: узоры.
0: Сейчас.
1: Ну, хорошо.
0: Вышивальщицы.
1: Да, есть о, такая как. Профессия. Вышивальщицы, те самые, которые
0: просто...
1: вручную создают узоры, хотела я сказать.
0: Все, что я знаю молодцы. Вот из сферы вот этого вот качества, это чесальщицы и мотальщицы, вы знаешь, вот, а все остальное вот я больше не знаю.
1: Тебя сейчас куда-то отбросило прямо да. очень далеко. Очень-очень.
0: Что-то связанное с текстилем, понимаешь?
1: Да, у тебя прям...
0: А у тебя вышивальщицы.
1: Древность какая-то. Ну нет, на самом деле действительно есть, и вот этот Всемирный день вышивки, он как раз-таки, вот по-другому еще называют их рукодельницы, слышал ты уже?
0: О, да-да-да, вот это знакомые уже, вот. Конечно.
1: Как раз-таки во всем мире, мне кажется, отмечают сейчас их на всех континентах, потому что это не очень-то легкий труд, кстати говоря. И вот та красота, благодаря которым появляются вот эти вот настоящие произведения искусства, это да, стоит отмечать.
0: Я, наверное, не смог бы это выдержать, у меня просто были случаи, когда мне надо было что-то зашить собственными руками, там, ну, шов разошелся, к примеру, да, вот самое простое, что может произойти. А я, ну, конечно, я немножко умею там вот шить, не вышивать, шить. Это разные вещи. И, ты знаешь, у меня просто иногда даже нервов не хватает просто какой-то ровненький шовчик там сделать, как-то все красиво, все это... Я не знаю, у этих людей просто какие-то титановые нервы.
1: Да, терпение здесь очень
0: терпение у них
1: важно.
0: Просто с лихвою. Ну, наверное, да, друзья, если у вас очень стрессовая работа, как у радиоведущих, то вы можете тоже, вот, допустим, взять и вышивать, вязать, кстати, тоже хорошо. Помогает при...
1: Кому-то помогает, я бы сказала, да.
0: Кому-то нервы раздражает. В порядок привести, да. Кого-то раздражает, да. Я вот не смог бы этим заниматься никогда. Я скажу так. Если еще... вы это умеете, вы просто идеальный человек. Вот.
1: Сегодня что отмечается?
0: Сегодня еще отмечается день чизкейка сегодня. Вот, я про еду хотел, наконец-то я дошел до еды.
1: Конечно. Да. Кстати, у этого самого чизкейка, мне кажется, даже не один день. Понимаешь?
0: Да, я с тобой согласен. Я готов каждый день чизкейка отмечать. В принципе. Кстати, ты сегодня говоришь про возраст. Ему вот 41, как и мне, между прочим.
1: Да, вспомнил, да, что ровесники. Молодец. Ну, вообще...
0: Что ты же вспомнила?
1: Да,
0: вот и я решил добавить.
1: Праздник хороший. На самом деле, действительно, очень вкусненький. И десерт действительно очень популярный и вкусный, на самом деле, тоже люблю. Поэтому хочется отдать вот дань, сказать спасибо тем, кто как раз придумал вот из этого самого, да, сливочного сыра, из печенья, создать вот это вот произведение
0: нежная,
1: искусства с ягодками,
0: вот
1: вот, с шоколадом,
0: да,
1: с какими-то фруктами.
0: Ох. И песочное тесто. Это да. Какая-то фантастика. Я не знаю, кто это гений какой-то придумал просто. А еще сегодня можно передать привет зеленым человечкам, потому что отмечается День межгалактической дружбы, дорогие друзья. Mm-hmm. Вот так вот.
1: Не знаю, как ответить.
0: Я тоже не знаю, но можно передать привет в Солнечную систему, не знаю, куда это, в пояс Ориона, я не знаю, куда идти.
1: Хорошо, что ты...
0: Человечкам, потому что отмечается День межгалактической дружбы, дорогие друзья. Mm-hmm. Вот так вот.
1: Не знаю, как ответить.
0: Я тоже не знаю, но можно передать привет в Солнечную систему, не знаю, куда это...

0: иными цивилизациями. На самом деле, не знаю, это, наверное, все-таки не про нас, мы не знаем, как отмечать этот праздник. Но да, такой день есть, это просто сведения.
1: Да, ну и хорошо, есть и есть, и ладно. В общем, отправляем приветы в космос. Дорогие друзья, ну что ж, мы прямо сейчас делаем остановку, у нас курс валют, реклама и свежая композиция. Они ворвутся в эфир потом, и мы тоже.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: این معلومات رو وابسته به قربی رسمی از سوری خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، یک یورو 10 سامانه و 52 درم، یک روبل روسی 11 و 16 درم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6 و 17 درم، 100 وانه کره جنوبی 63 و نیم درم، یک ریال سعودی 2 سامانه و 46 درم، یک لیری ترکی 19 و نیم درم و 10 سوم قرغیز یک سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاست بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروت بی درد میان، علم بی عمل، نیایش بی قربانی و تجارت بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیزها است که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شما را اونها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че хупки баго, Ромат? Гул, оф, то, апчу, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллергия. Рагою бі зуд ва бі хав аз алергія.
8: Зуд? Яны?
9: Хамагі дар давомі 30 дахіка тасір мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суад аз нішонагої он озоді. Алірвік хоболут намекунат ва багайоті фаолона халал намерасонат.
8: Ба кудакон ха мумкін аст?
9: Ба кудакони аз дусола боло ва таму бі ойла бі хав аст.
8: Ман бі ту чкор мекардам, а?
9: Алірвік хайоті бі алергія аз дорухонаго пурсон шавет.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
3: Но это не точно.
4: Мы наверняка, друзья, знаем слово инфляция. Мы частенько слышим в каких-то экономических обзорах. Да и в принципе знаем, я думаю, да, что такое инфляция. Это обесценивание денег, если говорить, наверное, простыми словами. Дорогие друзья, когда даже деньги могут тоже дешеветь. Вот так. Но вот что такое инфляция образа жизни и как не попасть в финансовую ловушку, да, уважаемые друзья. Вот о чем мы решили сегодня с вами поговорить. Получают больше, получаешь больше, это не всегда значит становиться богаче. Нередко вместе с ростом доходов растут и расходы. Это явление называют инфляцией образа жизни, когда каждая прибавка к зарплате автоматически уходит на более дорогие привычки. Накопления больше не становятся каким-то важным элементом жизни. Хочется тратить направо и налево, дорогие друзья. Вот
5: пойти
4: что такое инфляция образа жизни.
5: В разнос, да, как да. еще говорят. Но вообще инфляция образа жизни – это постепенное увеличение расходов по мере роста доходов человека. Когда человек начинает позволять себе то, что раньше он считал роскошью. И вместо общественного транспорта он уже выбирает только такси, вместо домашнего ужина – рестораны и доставку, вместо старого, допустим, еще хорошего, исправного смартфона – уже новый флагман сразу же после его выхода. Само по себе желание улучшить качество жизни – это, конечно, абсолютно нормально. Проблема возникает тогда, когда новые траты становятся постоянными и просто начинают съедать весь дополнительный доход. И в итоге зарплата хоть и растет, а вот ощущение нехватки денег остается.
4: Именно так. Почему так происходит, уважаемые друзья? Главная причина психологическая. После повышения зарплаты многим кажется, что теперь они могут жить на уровне выше. Добавить к этому влияние соцсетей, где показано все, конечно же, очень хорошо. Дорогие автомобили, путешествия, брендовые вещи. И тут появляется желание соответствовать окружающим. Не менее важную роль играет и отсутствие финансовой дисциплины. Когда доход увеличивается, люди перестают следить за мелкими расходами. Каждая отдельная покупка – кажется незначительным, но вместе они могут превратиться в одну серьезную сумму уже к концу месяца, дорогие друзья. Это чистая правда.
5: Как же понять, вот, что вы попали в эту ловушку? На инфляцию образа жизни могут оказывать сразу несколько признаков. Деньги заканчиваются до следующей зарплаты, несмотря на повышение ваших доходов. Вы не понимаете, куда уходят заработанные вами средства. Накопления почти не растут, увеличиваются необязательные расходы, опять же, брендовые одежды, рестораны, гаджеты. И покупки все чаще совершаются просто ради статуса или эмоций, а не для реальной необходимости.
4: Но вот как избежать инфляции образа жизни? Полностью отказаться от удовольствий, конечно, не нужно этого делать. Главное, чтобы расходы росли медленнее доходов. Ну и вот, что нужно. Видите, учет доходов и расходов, это само собой. Откладывайте часть каждой прибавки к зарплате. То есть, если вы раньше откладывали, копили, то и продолжайте это делать. Ставьте финансовые цели. Например, создать подушку безопасности или накопить на жилье. Перед покупкой, допустим, спрашивайте себя, я действительно, мне это нужно или нет? Хороший, мне кажется, вопрос. И не торопитесь покупать что-то очень дорогое. Подождите сутки, двое суток, трое суток, как говорят. Если все равно хотите купить, тогда покупайте.
5: Да, если это да. нужно. Вот, вот в чем секрет.
4: Ты понимаешь, знаешь, у нас же бывают еще импульсивные покупки.
5: Бывают,
4: я вот об этом и говорю.
5: Частенько, да.
4: Задайте вопрос, если все равно хотите купить, то подождите какое-то время.
5: И именно так. Ну и да, главное так. помнить, финансовое благополучие определяется не размером зарплаты, а тем, сколько денег у вас остается после всех ваших расходов. И если с каждым повышением доходов автоматически растут и ваши траты, стать действительно обеспеченным будет гораздо сложнее.
4: А так вот, друзья, вот такая вот она инфляция образа жизни. Она тоже, оказывается, присутствует. Ты знаешь, я тоже стал однажды за собой это замечать. Я так думаю, я же зарабатываю, я себе могу позволить такси. Но знаешь, 2-3 поездки меня все-таки сломили. Я бы так подумал, нет, это очень дорого.
5: Ну, если постоять при этом в пробках,
4: общественный транспорт.
5: Да, действительно, бывает, не рассчитаешь даже на самом деле эту самую стоимость поездки в такси. Но да, ты знаешь, все хорошо в меру. Я всегда об этом говорю.
4: Уровень жизни, само собой, повышать обязательно. обязательно тоже нужно. Если есть такие предпосылки, конечно, делайте это, но грамотно. Ну, а мы идем вперед, дорогие друзья. Тут анонс полезной информации, и Мир Цифрах уже смотрит на нас и готовы выйти в эфир. Мы скоро будем.
6: Коротко о главном.
7: В Худжазе состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей СОГДА и регионов Узбекистана. В стране создадут предприятия по производству триоксида сюрьмы. В Джабар-Асуловском районе в этом году откроют 5 новых предприятий. В Петербурге узбекистанца задержали за недонесение о вербовке в ИГИЛ. В парках Душанбе пройдут Дни культуры городов и районов республики. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
8: Олами Дакик.
9: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афсалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
10: Як.
11: Бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд. Ба монанди шоуи машҳури танаффуси Супербоул. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой нарнамоӣ карданд.
12: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
6: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
2: Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта диджей ба кайгир.
1: Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
2: ба рақами 94-888-88 фирист.
1: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк. Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
3: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
3: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Ну что, приветствую вас, дорогие друзья. На самом деле мы тут уже слюньки пускаем по этому удивительному фильму. Ждем с нетерпением зиму, дорогие друзья. Именно зимой появится, конечно, эта картина, но трейлер уже появился в сети. Вы можете тоже посмотреть и слюньки попускать, друзья. Появился трейлер «Джуманджи 3» с Дуэйном Джонсоном, и Джек Блэк выбираются в реальность, дорогие друзья. То есть, то бишь, получается, в наш мир теперь.
8: Да, это тоже будет, мне кажется, незабываемое приключение такое, друзья, с Pictures уже выпустила первый трейлер фильма «Джуманджи. Открытый мир». Это заключительная часть трилогии. На этот раз герои в исполнении Дуэйна Джонсона, Джейка Блэка и Кевина Харта, а также Карена Гиллана покидают мир видеоигры и оказываются уже в нашей реальности.
7: Да, по сюжету персонажи начинают сеять хаос в реальном мире, как объясняет герой Алекс Вульфа. В трейлере проблема в том, что это персонажи видеоигры, и они застряли в демо-версии. Режиссером выступит Джек Каздан, снявший две предыдущие части перезапуска франшизы. Он же также участвовал в описании сценария, написании, точнее, сценария с Джеффом Пинкнером, дорогие друзья. И Скоттом Робинсбергом. Да, вот
8: помимо Джонсона и Блэка, а также Харта, Гиллана и Вулфа, в фильме сыграли Ник Джонас, Морган Тернер, сэр Дариус Блейн, Мэдисон Айсмен, Риз Дарби и Дэнни Девито, конечно же. Новая картина продолжает историю, начатую фильмом «Джуманджи. Зов джунглей», который стал первым перезапуском оригинальной ленты еще в 1995 года с Робином Уильямсом, основанный на одноименной детской книге Криса Ван Олсбурга. «Зов джунглей» собрал в мировом прокате более 950 миллионов долларов, а вышедшие в 2019 году продолжение уже свыше 801 миллиона долларов. Во время презентации фильма на CinemaCon Джек Блэк признался, кстати, что работать над вот этим фильмом, над новой частью, ему понравилось даже больше предыдущих.
7: Так, ну вот, если посмотреть перезапуск, все это проходило в мире «Джуманджи», да? Ну а теперь это все переносится к нам, дорогие друзья, как и в той самой версии еще 95-го года, когда все эти звери выбрались наружу, в наш мир, и тут, в общем, все продолжается, друзья. Ну и, кстати, да, действительно радует то, что выйдет все-таки фильм в этом году. В общем, предвкушение Нового года — это раз. Это 25 декабря, дорогие друзья. Буквально там считанные дни до Нового года останутся.
8: Да.
7: Можно будет пойти, чтобы почувствовать и новогоднее настроение, в том числе и в целом классно провести время с семьей. «Джуманджи 3» я жду.
8: Отличный семейный фильм. Я тоже очень жду. Вообще, я даже являюсь в какой-то степени фанатом этого самого фильма. Я пересматривала его много раз. Там потрясающие шутки. Все герои справились со своими ролями просто на отлично. Ты знаешь, я уже какие-то шуточки там там вспоминаю по несколько раз. Да, и вообще так здорово наблюдать за вот характером вот этих вот самых, да, актеров.
7: Я иногда пытаюсь вот эту харизму включить, у меня что-то не получается. Вот нажимаю, нажимаю, вот это харизма не выходит.
8: Да, не получается. И вообще, ты знаешь, я читала после этого интервью многочисленные вот актеров, конечно же, и там так много интересного тоже. Вот очень мне понравилось, когда Джек Блэк высказывается о том, что вот первый раз ему, получается, нужно было сыграть, да, как бы в роли девушки. И ему было настолько сложно вжиться в этот образ, он очень долгое время наблюдал за манерами, за тем, как ведут себя, да, девушки в жизни, за поведением, и у него настолько это здорово
7: получилось. Это в
8: последней
7: части, по-моему, да.
8: Да, поэтому потрясающе, конечно же, все это, и я тоже с большим удовольствием посмотрю и эту новую часть.
7: Класс, дорогие друзья, классно. Вообще очень интересно. Все-таки я вот когда-то думал, что Джуманджи все, как бы не вернется уже на экраны никогда, потому что, ну, а зачем вот это повторять, и вряд ли это будет как-то интересно. Но нет, дорогие друзья, перезапуск, мне кажется, даже оказался намного интереснее, чем оригинал, который мы смотрели еще в 90-е, дорогие друзья. И как бы это смешно не казалось, но это чистая правда. Современный Джуманджи мне нравится больше. Ну вот хоть убейте, вот так, друзья.
8: Согласна,
7: вот
8: мне так тоже очень нравится. Хотя, ты знаешь, вот надо отдать тоже должное в сюжете все-таки уже современного, да, Джуманджи все-таки упоминается тот самый персонаж, Алан Пэриш, если не ошибаюсь,
7: да, Алан Пэриш, да,
8: которого
7: совершенно
8: как раз
7: застрял
8: сыграл
7: там
8: Робин Уильямс, mm-hmm, да, и вот герои видят там его старое жилище в джунглях, находят, говорят о нем, вспоминают, то есть это здорово.
7: Ну, то есть такие пасхалочки,
8: да,
7: присутствуют,
8: пасхалки,
7: конечно,
8: присутствуют
7: же, есть они, да,
8: отсылки,
7: дорогие друзья.
8: Есть.
7: Ну, в общем, классно, все, ждем с нетерпением, теперь я знаю, у меня теперь есть цель, дорогие друзья, появилась она, по крайней мере, я буду ждать.
8: Что,
7: кстати,
8: стоит
7: вы
8: посмотреть?
7: Обязательно посмотрите трейлер, он уже, кстати, вышел, он,
8: да,
7: он тоже ржачный, кстати говоря, там очень много интересных моментов. Друзья, мы возвращаемся к вам уже в следующем часу. Делаем мы сейчас остановку. Возвращаемся, и там будем тоже играть. Кстати, напоминаем о нашем замечательном партнере. Это Unicorn, производитель подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии. Дорогие друзья, вот именно наш замечательный партнер предоставил подарок, который мы сегодня обязательно разыграем. Так что ждите нашего прихода-выхода. Ну, в общем, как хотите, так и называйте. В общем, вернемся уже в третьем части.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Know It All». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Фуджанде состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей Согда и регионов Узбекистана. В республике создадут предприятие по производству триоксида сюрьмы. В Петербурге узбекистанца задержали за недонесение о вербовке в ИГИЛ. Далее подробности этих и других событий. В Фуджанде прошел бизнес-форум с участием предпринимателей Сагдийской области и регионов Узбекистана. В работе форума приняли участие 380 предпринимателей Сагдийской области. В состав делегации предпринимателей Узбекистана вошли 120 компаний, охватывающих практически все ключевые сектора экономики, включая промышленность, химические технологии, сельское хозяйство и пищевую промышленность, медицину и фармацевтику, текстильную отрасль, внедрение инновационных услуг и IT-решений, а также торговлю и логистику. Встреча формат B2B послужили эффективной платформой для заключения предварительных договоренностей. Прямой диалог позволил участникам обсудить не только условия текущих поставок, но и конкретные шаги по созданию совместных предприятий на территории области, сообщает торгово-промышленная палата СОГДА. Вопрос создания предприятия по производству триоксида сюрьмы в одной из свободных экономических зон страны обсудили министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир с делегацией Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в горно-металлургической отрасли, уделив особое внимание расширению сотрудничества в области эффективного использования минеральных ресурсов и привлечения современных технологий. Также были рассмотрены возможности сотрудничества в области геологических исследований, развития человеческих ресурсов, включая организацию курсов переподготовки и повышения квалификации для специалистов, а также ознакомление с передовым опытом Японии в горнодобывающей и металлургической отраслях. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который не сообщил полиции о попытке его вербовки в террористическую группировку ИГИЛ. Ему грозит до года лишения свободы, передает ТАСС. Отмечается, что осенью прошлого года иностранец через мессенджер Telegram познакомился с участником ИГИЛ, находящимся в международном розыске, и в течение полугода поддерживал с ним регулярную связь. Член экстремистской группировки также просил узбекистанца переводить деньги на поддержку террористической деятельности. Если выяснится, что мигрант переводил все же средства в ИГИЛ, то следствие может переквалифицировать свою статью уголовного дела на содействие террористической организации. Согласно российским законам, за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В парках культуры и отдыха Душанбе в эти выходные 1 и 2 числа состоятся Дни культуры Бухтара и пяти районов страны. Так, в парке Фирдавси состоятся Дни культуры Бухтара. Это будет 1 числа. В парке Ани Дни культуры Хубалинского района, в парке имени Алишера Наваи представит свою программу район Сангвор. В воскресенье 2 августа Дарвас представит свою культурную программу, а также выставку и народное творчество в парке Фирдавси, Рашский район, в ботаническом саду Ирам, а бальджуванцы покажут свою программу в детском парке. Начало всех мероприятий в 4 часа. Гостей ждут выставки сельхозпродукции, изделий народных ремесел и блюд национальной кухни. Также запланированы культурно-развлекательные концертные программы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарона Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо ос маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳавои имрӯз то 41 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
4: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
5: Приятно, друзья, возвращаться снова в эту замечательную студию и пожелать вам приятного дня. Ну, надеюсь, все так и есть. Ну, я надеюсь на это, дорогие друзья. Ну, а по крайней мере, если все-таки не совсем вам легко, возможно, сегодня на работе, не переживайте, составим компанию. Будем вместе решать проблемы по мере их поступления. Хорошая музыка и полезная информация, дорогие друзья, и наш традиционный розыгрыш в этом часе ожидается, так что обязательно будьте с нами, никуда не торопитесь. Наслаждайтесь эфиром радио. Станция Азия Плюс и открывайте то самое второе дыхание. Здесь для этого, между прочим, Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет еще раз.
6: Всем привет, да, это уже третий час, друзья, когда мы стараемся зарядить друг друга, вдохновить, конечно же, и сопровождаем тоже. Поэтому, да, присоединяйтесь к нам, обязательно делайте это, друзья, желайте друг другу хорошего настроения, это, кстати, тоже важно бывает, все это можно делать посредством сообщений к нам в Телеграм, вы это прекрасно знаете, мы с удовольствием зачитаем их все в нашем эфире. Ну и еще, конечно же, напоминаем о том, что и в этом часе, конечно же, будет интересно, будет действительно развлекательно, потому что у нас будет наша постоянная рубрика. Сегодня, кстати, это будет эфир под соусом. И также наш традиционный розыгрыш. То самое время, которое отведено специально для нашего с вами такого уже более прямого общения. Поэтому, да, всем еще раз желаем потрясающего денечка сегодня. И давайте заряжать друг друга.
5: Да, именно так, друзья. Заряжаемся и подзаряжаемся, и наслаждаемся эфиром. Ну, а далее, конечно, прямо по курсу. Курс валют, дорогие друзья. Давайте узнаем, что происходит в мире финансов. Возвращаемся к вам и расскажем, конечно же, какие необычные судебные иски были связаны с едой, дорогие друзья. Все это произойдет совсем скоро.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
7: این معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، یک یورو 10 سامانه و 52 درم، یک روبل روسی 11.6 درم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6.7 درم، 100 وانه کره جنوبی 63.5 درم، یک ریال سعودی 2 سامانه و 46 درم، یک لیری ترکی 19.5 درم و 10 سوم قرغیز یک سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاست بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروت بی درد میان، علم بی عمل، نیایش بی قربانی و تجارت بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیز هست که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شمورای آنها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
8: Ординал Дар Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте XLEnergy.Asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте XLEnergy.Asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.
1: Ваш заказ. Эфир под соусом.
0: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Всем привет, дорогие друзья! Ну что, сегодня будем говорить про судебные иски, судебные решения, которые связаны с едой, друзья. Некоторые из этих дел, на первый взгляд, кажутся абсурдными. Слишком короткий сэндвич, слишком горячий наггинс или бутерброд, который в рекламе выглядит крупнее. Однако за громкими заголовками часто скрываются реальные травмы, спорная реклама и многомиллионные компенсации.
3: Прямо много, прямо очень много. Да. Девочки присудили, вот сейчас то только представь эту сумму. Да. 800 тысяч долларов из-за горячего наггетса.
2: Ничего
3: себе! Но там
2: себе.
3: Действительно была не очень приятная ситуация. В 2019 году семья из Флориды купила в Макдональдс набор Chicken McNuggets. Во время поездки один из наггетсов упал на ногу 4-летней девочки, и он застрял между кожей ребенка и ремнем безопасности. Mm-hmm. Ребенок в итоге получил ожог второй степени. И мать утверждала, что Макдональдс и владелец ресторана не предупреждают покупателей о том, насколько горячий может быть еда. Mm-hmm. Суд разделил процесс на две части. Сначала присяжные признали Макдоналдс и владельца франшизы ответственными за недостаточное предупреждение об опасности. Затем, уже в 2023 году, другой жюри присудило девочке 800 тысяч долларов. 400 тысяч за уже перенесенную боль и, конечно, неудобства, и еще 400 тысяч за будущие последствия и страдания ребенка. Семья первоначально требовала еще больше.
2: Вот. Само собой. Subway теперь, друзья, вот еще одна компания, судили из-за сэндвича длиной 11 дюймов. В 2013 году австралийский подросток измерил сэндвич Subway, ну, подавшись под название Food Long, то есть длинный фуд. Вместе с обещанными 12 дюймов, примерно 30,5 сантиметров сэндвич оказался длиной всего 11 дюймов. Фотография с рулеткой быстро, конечно, распространилась в интернете. После этого в США подали несколько коллективных исков. Покупатели заявили, что Subway вводит их в заблуждение, обещая определенную длину продукта. Оказывается, оно маленькое. Компания объяснила, что тесто для всех сэндвичей имеет одинаковое

0: свою массу, но во время выпечки хлеб может немного отличаться по форме. Но тут, в принципе, правда. Subway, конечно, согласились усилить контроль и стараться обеспечить длину вот этого, получается, фудлонга не менее 12 дюймов. Страны, да?
1: Да, всего здесь прямо иногда бывает до абсурда доходит. А вот еще один прецедент. Нутелла судили за образ полезного завтрака. Американка Афина Хоенберг покупала нутеллу для семьи после рекламы, в которой пасту представляли как часть сбалансированного и, главное, полезного завтрака для детей. Позже женщина изучила состав продукта и заявила, что она бы не стала ни в коем случае покупать нутеллу, если бы понимала, какое количество сахара и жира в ней содержится. В 2011 году она подала коллективный иск против Феррера и обвинила компанию, вводящую в заблуждение в своей рекламе. Иск звучал необычно. Мать фактически заявляла, что считала шоколадно-ореховую пасту очень полезным продуктом из той самой рекламы. Однако суд допустил рассмотрение требований, а стороны договорились об их урегулировании. Феррера согласилась создать даже фонд примерно в 3 миллиона долларов, из которого покупателям частично возвращали деньги. Компания также должна была изменить и некоторые рекламные формулировки, маркировку и телевизионную рекламу.
0: О, вот как вам такое? Иск из-за слишком красивого... Хоппер, да, да. Друзья, вот в 2002 году покупатели подали коллективный иск против Burger King. Они утверждали, что вот этот Хоппер, ну или так, или Воппер.
1: На рекламных, да.
0: На рекламных фотографиях выглядел примерно на 35% крупнее, чем бургер, который фактически продается в ресторанах. По словам истцов, в рекламе котлета выступала за края булочки, а количество овощей и других ингредиентов кажется значительно больше. Покупатели заявляли, что не приобрели бы этот бургер или не заплатили бы за него, если бы знали его реальный размер. Ну и Burger King пытались, да, конечно, добиться отклонения иска, объясняя, что рекламные изображения не обязаны полностью соответствовать внешнему виду каждого приготовленного бургера. Ну, однако федеральный судья разрешил продолжить рассмотрение части требований, связанных с рекламой на ресторанных меню и возможным введением покупателей в заблуждение. Ну, то есть попросили исправить всю рекламную продукцию.
1: Да.
0: Да, и, наверное, где-то внизу нам еще пишут, этот бургер не соответствует размерам, он не такой большой, как кажется.
1: Возможно,
0: видимо,
1: да,
0: стали добавлять.
1: Как-то так. Ну вот еще одна история уже про Red Bull. Кстати, мне кажется, многие помнят, да, ту самую рекламу. Red Bull окрыляет.
0: Да-да-да.
1: Да, вот там Red Bull выплатил миллионы из-за обещания как раз-таки про окрыляет. В США против Red Bull подали коллективный иск из-за рекламы, которая утверждает, что напиток улучшает концентрацию, скорость реакции и физическую работоспособность. Истцы не утверждали, что действительно ожидали появления тех самых крыльев, про которые говорится в рекламе. Их претензия заключалась в том, что компания якобы обещала особый эффект, превосходящий действие обычного кофеина. Хотя убедительных доказательств такого преимущества, по их мнению, не было. В 2014 году Red Bull согласился выплатить около 13 миллионов долларов, не признавая нарушения. Покупатели, приобретавшие напиток в указанный период, могли выбрать небольшую денежную компенсацию или продукцию компании. И это дело часто ошибочно пересказывают уже сейчас, что про дело, как мужчина подал в суд, потому что у него не выросли крылья. Но реальный спор, конечно же, касался конкретных рекламных заявлений об эффективности самого напитка.
0: Да, но крылья так и не выросли.
1: Выросли, нет.
0: Да, друзья, очень много на самом деле существует, огромное количество судебных исков, связанных с едой. И знаешь, что самое интересное, больше всего, они все-таки происходили в США почему-то. Все-таки очень много, да, вот адвокатов, которые готовы подать иск вот таким крупным компаниям, и на этом неплохо заработать, друзья, иногда. Так, ну что, у нас есть еще вот одно такое сообщение от Фархода. Всем пламенный привет, очень рад снова вас слышать. Наконец-то переехали на новые объекты, и у меня есть возможность слушать самую лучшую программу в мире, добавляет Фархот.
1: Ох, как
0: ага,
1: здорово.
0: Неделя отдыха, два дня переезда, я снова с вами. Ну, классно, здорово.
1: Фархот, это здорово. Спасибо, что вы с нами, а еще большое спасибо за такие теплые, приятные слова. Действительно, очень и очень приятно сейчас. Я хочу пожелать вам и на новом уже месте, на вашем объекте, конечно же, всяческих успехов.
0: Да, именно так, дорогие друзья, успехов и во всех делах и начинаниях сегодня, дорогие друзья. Ну, а мы делаем небольшую паузу и возвращаемся к вам уже с розыгрышем. Да, дорогие друзья, скоро будем.
2: сархати хабарҳо. Дар Хуҷанд бизнес-форуми суғд ва Узбекистон доир гашт. Дар Тоҷикистон корхонаи таолиди сурма ифтитоҳ меёбад. Соли ҷорӣ дар Нӯҳияҷабо Расулов 5 корхонаи нав ифтитоҳ хоҳад шуд. Боздошти як зодаи Узбекистон дар Санкт-Петербург бо гумони ҳамкорӣ бо гурӯҳи Доиш. در دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و ناحیه ها برگزار می‌گردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
2: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 1.5 میلیارد.
4: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Настало время нашего традиционного розыгрыша, друзья. Ну что, надеюсь, вы готовы. Сегодня как-то, я думаю, сильно вас мучить не будем. Я думаю,
3: так, вопрос... Мы обычно тоже так не делаем. Ну,
2: вчера, кстати говоря, мы тоже думали. А, и позавчера, да, по-моему?
3: Это было, да.
2: Позавчера это было. Мы так и не смогли найти победителя, выявить его, друзья, и сами уже назвали правильный вариант ответа. Но сегодня мы немножко попробуем окунуться, наверное, в мир констоваров, потому что скоро многие родители окунутся в этот мир с головой, дорогие друзья. Я про школу и детство в целом, дорогие друзья, конечно же, как же без этого. Сегодня про констовар поговорим и про один, точнее, вот в частности. Ну и, кстати, напомню быстренько правила. Если в течение, друзья, месяцев вы на что-то выигрывали, пока вы до розыгрыша не допускаете, то есть подарок мы вам не дадим, но вы в любом случае можете отправить свое сообщение, поучаствовать, пообщаться с нами, конечно же, 100%, друзья. И номер, напомню, 28-40-107. Отправляйте свои сообщения в наш телеграм-чат.
3: Да, вот как, кстати, Зейн сделал, тоже отправил нам сообщение. Да, здравствуйте. Поэтому, конечно, вам тоже здравствуйте и хорошего дня желаю.
2: Три дня подряд, причем Зейн нам отправляет здравствуйте. Здравствуйте, очень вот, приятно.
3: Ну, а почему нет? Конечно, это тоже некие такие приветики, которые мы тоже с удовольствием зачитываем. Ну и, конечно же, опять-таки, по традиции уже доброй нашей, мы всем-всем-всем желаем удачи. Сегодня действительно очень надеюсь, что прям максимально быстро.
2: Ой, я тоже надеюсь.
3: Справятся наши слушатели, и кто-то из вас, дорогие наши, родные, сегодня станет нашим победителем. С удовольствием будем поздравлять. Ну, а пока давайте, внимание, слушаем вопрос.
2: Да, вот какой неожиданный недостаток был у первых резиновых ластиков, помимо того, что они были липкими и твердыми одновременно, дорогие друзья?
3: Вот, это еще не все, как оказалось.
2: Да, это еще, кажется, не все.
3: Еще что-то было. Да. А что же такое было? Вот вы нам, пожалуйста, и напишите. Мне кажется, легко догадаться.
2: Да, я тоже так думаю.
3: Прям очень просто за какие-то вот считанные секунды просто, мне кажется, приходит в голову вот это вот, знаешь, какая-то ассоциация. Потому что, ну, можно же представить. Потом все мы были школьниками,
2: да, конечно,
3: мы использовали эти самые ластики. Да. Поэтому, в принципе, за очень короткое время можно написать.
2: Да,
3: нам.
2: Друзья, какой неожиданный недостаток был у первых резиновых ластиков, помимо того, что они были липкими, еще и твердыми одновременно. Так, ну тут вот есть, быстро портились. Ну, портились, да, это как-то вот, знаете, наверное, такой более...
3: Более конкретный нам нужен ответ. Вот смотри, да.
2: Более конкретный, абсолютно верно. Рвали тетради, вот говорит Шохрух.
3: Хороший,
2: ну,
3: кстати, вариант.
2: Они были твердыми, да, и, возможно, могли действительно рвать тетради. Такой вариант мы тоже не исключаем, конечно, но нам нужно конкретно. Так, вот. Высыхали, вот, кстати говоря.
3: Высыхали, или возможно. Или даже, смотри, гнили. То есть вот такой вот есть вариант. Очень интересный. Спасибо большое за версии. Вот еще они, возможно, ломались или размазывали. Вот, Шохру, кстати.
2: Ну, это, конечно, тоже. Ну, мы... отметили, что они были довольно липкими и твердыми. Мы, кстати, об этом сказали. Но еще была одна такая вот характерная вещь, которая действительно была у всех вот первых ластиков, друзья. Такая характерная, явная.
3: Я думаю, что наши слушатели уже знают про эту особенность.
2: Так,
3: убедёк, говорит, плесневели. Да.
2: Так, ну есть, конечно же, правильный
3: вот
2: вариант
3: и
2: ответа.
3: И один уже я вижу.
2: И
3: летят,
2: не один,
3: летят эти ответы.
2: Но, смотри, вот сегодня Зайан не зря с нами так поздоровался, наш замечательный слушатель, потому что все верно, мы засчитываем ваш вариант ответа, вы были самые шустрые. Запах, дорогие друзья, конечно же. Но правильных ответов много пришло.
3: Да, да. Вот я вижу, и Фархот нам написать успел.
2: Были
3: тоже про
2: мокрыми,
3: запах.
2: Да. Вот. Так, крошились, говорит Обидзён, высыхали. Так,
3: Сауда тоже пишет, написала, что да, неприятный
2: запах.
3: Быстро портились,
2: он. Да, гнили даже и издавали жуткий запах. Mm-hmm. Да, абсолютно верно, но Зен у нас сегодня оказалась шустрее всех. Зарина, да, Зарина, это вы, конечно, да. Кто же
3: да,
2: еще?
3: Да, Зарина зовут нашу победительницу, она же Зен, которую мы видим все время, да, но сразу не всегда можем вспомнить, да, имя. Тем не менее, сегодня именно
2: и Фархот тоже дал правильный вариант ответа, кстати.
3: Да, я молодец. Сказала, я да? сказала, что Фархот тоже успел написать, молодец. Ну что, Зарина, мы вас поздравляем от души, приходите, забирайте подарок. Сегодня вы оказались самой первой, самой шустренькой.
2: Да, ну и хочется отметить, что первые ластики имели сильный запах сырого каучука или каучука. Он напоминал смесь древесной смолы, латекса и старой резины. Со временем запах усиливался, потому что необработанный каучук быстро окислялся и начинал разрушаться. Именно поэтому пользователи такими ластиками были, конечно же, не очень довольны. Но где-то в 20-х годах появилась специальная вулканизация, которая позволяла добавлять другие вещества, в том числе и серу, которая помогла, кстати говоря, сбалансировать состав вот этих вот специальных вот этих стирающих резинок, дорогие друзья, которые мы сейчас очень даже хорошо и пользуемся. Так что вот такая вот интересная предыстория. Так, поздравляем мы сегодня Зарину. Да, Зарин, мы, конечно же, напоминаем нашим слушателям, чтобы они обязательно в течение двух недель или 10 рабочих дней, да, приходили и забирали свои подарки. Друзья, это прямо такое вот наше условие. Пожалуйста, его соблюдайте.
3: Именно так. Ну и на сегодня это все. На этом позитивном моментике нам нужно уже попрощаться с вами, друзья, потому что на сегодня свою миссию мы выполнили. Поэтому, да, большое спасибо еще раз хочется сказать всем-всем-всем за участие. И, кстати говоря, завтра мы тоже продолжим наш розыгрыш. Поэтому все те, кто хотели, старались, мечтали, пытались выиграть сегодня, могут сделать это уже
2: завтра.
3: Конечно.
2: Дорогие друзья, завтра присоединяйтесь к нашей радиочастоте. Завтра, кстати, будет самый лучший день.
3: Да.
2: Да-да-да. Конец трудовой рабочей недели.
3: Прям с самого утра, как проснетесь, вспомните об этом. Я уверена, это подарит улыбку и хорошее
2: настроение.
3: Поставьте
2: на будильник сразу Лепса, и все.
3: Как это делает Андрей.
2: Вот. Да, у меня на пятницу стоит именно Лепс. Так что все нормально. Так что, дорогие друзья, ждем вас уже завтра. Удачи, пока-пока.
3: Именно так, друзья, улыбайтесь почаще, заряжайте друг друга, заражайте своим позитивом, и пусть сегодня у вас все будет непременно хорошо. Встретимся с вами завтра. Пока-пока.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند شربت برمیسال سولفا را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفا نبود خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41 همسفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلوس

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Китай обсудили поставки нефтепродуктов. Число женщин-предпринимателей в республике превысило 100 тысяч человек. Турсунзаде начали выпускать минеральную вату. Румыния предложила Туркменистану возродить проект по поставкам газа в Европу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Азия Плюс» – радио по харфи аввариализму. Yeah.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулаим тинатон. Миши кафат нарми мағз устухоне. Пистара. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.

0: Соатар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Китай обсудили поставки нефтепродуктов. Число женщин-предпринимателей в Таджикистане выросло до 108 тысяч. В Турсунзаде начали выпускать минеральную вату. Далее подробности этих и других событий. Министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума и посол Китая Го Джинзюн обсудили вопросы возможности импорта китайских нефтепродуктов в Таджикистан. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы таджикско-китайского взаимодействия, а также определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Другие подробности данных переговоров не приводятся. В Турсунзаде завершено строительство предприятия по производству минеральной ваты из местного базальтового сырья. Завод уже выпустил первую партию продукции, сообщил председатель города Парвиз Акрамзода. Официальное же открытие предприятия запланировано к празднованию 35-летия государственной независимости страны. Отмечается, что базальтовый камень заводится из Каратакского ущелья. Ранее этот вид продукции в республике не производился и полностью возился из-за рубежа. В дальнейшем на заводе планируют выпускать из местного сырья и другие виды продукции, отметила Крамзуда. Отметим, что минеральная или каменная вата используется при утеплении фасадов, наружных и внутренних стен, крыш и перекрытий, также для изоляции трубопроводов, инженерных коммуникаций и вентиляционного оборудования. По официальным данным, в Турсунзаде в настоящее время работают 97 промышленных предприятий. На них занято около 6 тысяч человек. В республике по состоянию на 1 июля текущего года насчитывалось выше 108,5 тысяч женщин-предпринимательниц. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода. По сравнению с 2023 годом число женщин-бизнесменов выросло примерно на 19 тысяч человек. Рахимзода отметил, что большинство женщин работают в малом и среднем бизнесе, прежде всего в торговле и в сфере услуг. Женщины также занимаются сельским хозяйством, ремесленничеством, легкой промышленности и производством, однако число возглавляемых ими промышленных предприятий пока остается небольшим. Между тем, среди основных препятствий для развития женского предпринимательства эксперты называют отсутствие стартового капитала, недостаток финансовых, трудовых и временных ресурсов, низкий уровень правовой, финансовой и цифровой грамотности, а также негативные гендерные стереотипы. Еще одной проблемой остается неформальный характер многих женских предприятий. Работа без официальной регистрации лишает предпринимательницы доступа к социальному страхованию, правовой защите, банковскому финансированию и более крупным рынкам. Экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев обжаловал приговор суда. Апелляционную жалобу 29 июля подали в Бишкекский городской суд. Об этом «Кактус Медиа» сообщил адвокат Ташиева Икрамедин Айткулов. По его словам, защита не согласна с решением Первомайского районного суда Бишкека и настаивает на полном оправдании бывшего главы Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана. Отметим, что ранее суд признал Ташиева виновным в приготовлении к насильственному захвату власти и приговорил его к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. При этом к нему применили пробационный надзор сроком на 3 года, поэтому отбывать наказание в тюрьме он не будет. По обвинению в злоупотреблении должностным положением, Ташиева суд тогда оправдал. Румыния предлагает Туркменистану возродить проект AGIE, который позволит поставлять туркменский газ напрямую на европейский рынок. Об этом заявил президент торгово-промышленной палаты Румынии Михай Дарабан на встрече с послом Туркменистана Анаманетом Анаевым. В центре переговоров были перспективы энергетического сотрудничества и взаимодействия портов Костанца и Туркменбаши. Как отметил Дарабан, Туркменистан уже имеет построенный газопровод, выходящий к Каспийскому морю, который можно подключить к транспортной инфраструктуре Азербайджана и Грузии, впоследствии газопроводу Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия. Для реализации идеи необходимо найти бизнес-ядро, способное объединить компании из экономических секторов обеих стран, отметил глава торгово-промышленной палаты Румынии. По данным туркменского посла, Туркменистан занимает 4-е место в мире по подтвержденным запасам природного газа, и проект создания зонального распределительного центра туркменских товаров в порту Констанца может стать стратегической опорой экономических отношений между двумя странами. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист. Бараками 92-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радиои Азия Плюс.
0: Барои шунидан.
3: Азия Плюс.

0: اما لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
8: موجی بوری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی آسیا پلاس.

0: بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Солнечные лучи – источник витамина D, но все хорошо в меру и с соблюдением правил безопасности. В случаях с детьми тем более, ведь их кожа более тонкая и ранимая. Она особенно уязвима к воздействию УФ-излучения. Нужен ли детям солнцезащитный крем? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом детская кожа особенно чувствительна к солнечным лучам. И даже если на улице не очень жарко или небо затянуто облаками, ультрафиолет продолжает воздействовать на кожу. Поэтому если ваш ребенок гуляет днем на открытом солнце, солнцезащитный крем – это не роскошь, а полезная привычка. Для малышей лучше выбирать средства, предназначенные именно для детской кожи, с уровнем защиты не ниже SPF 30, а при активном солнце – SPF 50. Но важно помнить, крем – это не единственная защита. Панамы с широкими полями, легкая одежда из натуральных тканей, тень и прогулки утром или уже ближе к вечеру помогают защитить ребенка не меньше. Не стоит забывать, что крем нужно обновлять каждые 2 часа, а также после купания или активных игр, если это указано на упаковке. Стоит также помнить, что чрезмерное пребывание на солнце опасно, и ни одно солнцезащитное средство не обеспечит ребенку абсолютную защиту. Поэтому не стоит подвергать прямому воздействию УФ-лучей детей грудного и младшего возраста. И пусть солнце доставляет вашему маленькому солнышку только пользу и позитивные эмоции. Солнечных дней вам! И легких прогулок с вашими малышами. Ну а чтобы прогулки были комфортными и без раздражений, используйте подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитуны офтоп. Вакты кирузи нау сар мешават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروع چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати на Европа пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: Салом аз Худжанд. Файлро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе. Кабул. Дар як сон як шудашу.
4: Бохтар дар тамос. Хамаш сос. Сарде.
3: Тайор. Олиджанов кор кардем. وقت اینترنتی خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 مگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахами 94-800-828-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
8: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. Президент Республики Эмомали Рахмон назначил новых военных комиссаров, назначенных в нескольких городах и районах Сагдийской области, в Хатлунской области, в Гбао, а также в Ражском, Ляжском и Файзабадском районах и в городе Вахдате. Пресс-служба президента сообщает, что руководителей заменили по итогам анализа деятельности военных комиссариатов. Кадровые изменения также затронули Национальную гвардию, Министерство обороны, пограничные войска. Президент поручил новым руководителям укреплять дисциплину, соблюдать воинские отраслевые уставы, а также повышать постоянную боеготовность вооруженных сил и других военных подразделений страны. Министр энергетики и водных ресурсов страны Далер Джума и посол Китая Го Джинзюнь обсудили вопросы возможности импорта китайских нефтепродуктов в Таджикистан. Стороны также рассмотрели актуальные вопросы таджикско-китайского взаимодействия, а также определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Другие подробности переговоров не приводятся. Таджикистан и Иран намерены расширить сотрудничество в сфере образования и науки. На встрече министра образования Рахима Саидзода и посла Ирана Алиреза Хакьяна особое внимание уделили изучению языков и литературы, предоставлению образовательных стипендий, а также проведению международных конференций, симпозиумов и форумов. Стороны планируют активизировать обмен преподавателями и студентами, реализовать совместные научно-исследовательские проекты, подготовить учебную литературу и развивать сотрудничество между университетами двух стран. В Душанбе состоялось очередное заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. В работе заседания приняли участие руководители и представители предприятий энергетической отрасли страны. Ответственным лицам Барки Туджик, распределителям сетям, а также душанбинских теплоэлектроцентралей номер 1 и 2 и другим профильным структурам поручено активизировать работу по подготовке объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, была подчеркнута необходимость завершить в установленные сроки и в соответствии с утвержденными планами ремонтно-восстановительные работы, провести проверку энергетического оборудования, подготовить электрические сети и подстанции, устранить имеющиеся недостатки, а также создать необходимые запасы материалов на этот сезон. По итогам заседания Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества свободные экономические зоны Сугд и Брест подписали соглашение о взаимодействии. Соглашение предусматривает расширенное взаимодействие в области привлечения инвестиций, создание совместных предприятий, развитие производственной кооперации, а также обмен опытом в сфере управления свободными экономическими зонами. В ходе переговоров обсуждался также опыт работы свободных экономических зон, механизмы государственной поддержки резидентов, а также возможности для кооперации между предприятиями-резидентами двух стран. Также состоялись встречи в формате B2B. В Таджикистане по состоянию на 1 июля насчитывалось свыше 180,5 тысяч женщин-предпринимателей. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Султан Рахимзода. По сравнению с 2023 годом число женщин-бизнесменов выросло примерно на 19 тысяч. Рахимзода отметил, что большинство женщин работают в малом и в среднем бизнесе, прежде всего в торговле и в сфере услуг. Женщины также занимаются сельским хозяйством, ремесленничеством, легкой промышленностью и производством. Однако число число возглавляемых ими промышленных предприятий пока остается небольшим. Между тем, среди основных препятствий для развития женского предпринимательства эксперты называют отсутствие стартового капитала, недостаток финансовых, трудовых и временных ресурсов, низкий уровень правовой, финансовой и цифровой грамотности, а также негативные гендерные стереотипы. Еще одной проблемой остается неформальный характер многих женских предприятий. Работа без официальной регистрации лишает предпринимательниц доступа к социальному страхованию, правовой защите, банковскому финансированию и более крупным рынкам. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Информационная служба радио «Азия Плюс» желает вам приятного вечера.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
4: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком.
9: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
12: KFC 2-й Навро пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танго дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама. 41-41. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Аз

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама در آسیا پلاس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسبی خود و شهر زیست با رقم 93 959 430 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی.
2: Салом аз Куҷанд, файл ро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
4: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз. Сарде.
3: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таҷикистон онлайн.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: KFC таровати на Уру пешкаш мекунат. Була зати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
7: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
8: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамишаги.
2: Казин чемен набари остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре нами куни. Хофизи Ширози.
1: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати на Аврупа пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: Шумо аз таваковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваковкоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваковкоҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Рахами телефона и дорогая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс.
2: Барой шунидан.
0: Азия Плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня поговорим о бабушках и дедушках. Современная молодежь все больше и больше хотят воспитывать своих детей самостоятельно. И, в принципе, ничего плохого в этом я, как психолог, не вижу. Но иногда из-за того, что многие наши семьи являются

0: становятся большими, становятся немного трудновато обходиться без конфликтов. Особенно ситуация обостряется, когда в семье рождаются дети. Давайте попробуем разобраться в этой непростой ситуации.
1: «НИДО» с психологом Нигиной Мамаджановой.
0: В большой семье легко запутаться в ролях, особенно когда появляются дети. Бабушки и дедушки часто искренне хотят помочь, и это огромная ценность. Но иногда помощь незаметно превращается в руководство. Кто как кормит, во что одевает, чем лечить, когда спать, как воспитывать. И тогда возникает напряжение. Родители чувствуют, что их авторитет размывается, а старшее поколение обижается, что их не ценят. Главная мысль здесь простая. Родители – это те, кто принимает решения, а бабушки и дедушки – это те, кто поддерживает их. Поддержка может быть огромной. Забрать из школы, посидеть с внуками вечером, приготовить вкусненькое что-нибудь, дать родителям передышку. Но именно родители несут ответственность за правила и последствия. Почему это важно? Потому что ребенку нужна ясность. Если один взрослый разрешает все, а другой запрещает, ребенок не становится счастливее, он становится тревожней. Он начинает проверять границы и выбирать, где проще. А в итоге страдают отношения. Как сделать так, чтобы бабушки и дедушки были помощниками, а не соавторами или вторыми родителями? Нужно проговорить правила заранее, спокойно и без обвинений. Второе – это вопросы относительно здоровья ребенка, безопасности, режим и гаджеты все-таки должны решать родители. Поблажки бабушки или дедушки могут помешать воспитательному процессу. Третье – оставить пространство для их стиля, то есть бабушки и дедушки. Пусть у бабушки будет свой суп и свои сказки. Это нормально. Четвертое – благодарить за помощь. Иногда конфликт начинается не из-за принципов, а из недооцененности или неблагодарности. А бабушкам и дедушкам полезно помнить, любовь – это не контроль, это уважение к семье ваших детей. Когда вы даете молодым родителям право учиться, ошибаться и находить свой путь, вы укрепляете семью, а не заменяете ее. Лучший сценарий – это когда ребенок знает, у него есть родители, которые ведут, и есть бабушки с дедушками, которые поддерживают. Тогда выигрывают все – и взрослые, и дети. Мира вам, мои дорогие! С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Як саду хафтара джагармі? Радіо «Азія Плюс».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ист. Им сол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ хаст.
6: То 31 август.
5: Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5-0-87-00 ва ё ба сомонаи
6: promo.pokiza.tj равон карда,
5: iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва лаззати шодиовар. Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
8: Азия Плюс.

малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.

0: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Солнечные лучи – источник витамина D, но все хорошо в меру и с соблюдением правил безопасности. В случаях с детьми тем более, ведь их кожа более тонкая и ранимая. Она особенно уязвима к воздействию УФ-излучения. Нужен ли детям солнцезащитный крем? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом детская кожа особенно чувствительна к солнечным лучам. И даже если на улице не очень жарко или небо затянуто облаками, ультрафиолет продолжает воздействовать на кожу. Поэтому если ваш ребенок гуляет днем на открытом солнце, солнцезащитный крем – это не роскошь, а полезная привычка. Для малышей лучше выбирать средства, предназначенные именно для детской кожи, с уровнем защиты не ниже SPF 30, а при активном солнце – SPF 50. Но важно помнить, крем – это не единственная защита. Панамы с широкими полями, легкая одежда из натуральных тканей, тень и прогулки утром или уже ближе к вечеру помогают защитить ребенка не меньше. Не стоит забывать, что крем нужно обновлять каждые 2 часа, а также после купания или активных игр, если это указано на упаковке. Стоит также помнить, что чрезмерное пребывание на солнце опасно, и ни одно солнцезащитное средство не обеспечит ребенку абсолютную защиту. Поэтому не стоит подвергать прямому воздействию УФ-лучей детей грудного и младшего возраста. И пусть солнце доставляет вашему маленькому солнышку только пользу и позитивные эмоции. Солнечных дней вам! И легких прогулок с вашими малышами. Ну а чтобы прогулки были комфортными и без раздражений, используйте подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
0: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Духтар Джон, аздар дисар ягун чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди буғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
2: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: О, зарплата пришла.
6: Ну что, теперь по магазинам?
5: Нет, сначала переведу часть на депозит.
6: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
5: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч сомани.
6: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
5: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Танцы с нами. Азия Плюс.

Тан, шарт нески, книгого хама монан бошан. Балки шарт онаски, далильго мутамат, ваназарго асоснок бошан. Амму, вале, шоу барнома ему бохи сави, бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, омузандан. Шарт нески, книгого хама монан бошан. Балки шарт онаски, далильго мутамат, ваназарго асоснок бошан. Амму, вале, шоу барнома ему бохи сави.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Бангоми тулуи офтоб, вакти ки рӯзи нав сар мешавад, аз баланди қулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: уже открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Солнечные лучи – источник витамина D, но все хорошо в меру и с соблюдением правил безопасности. В случаях с детьми тем более, ведь их кожа более тонкая и ранимая. Она особенно уязвима к воздействию УФ-излучения. Нужен ли детям солнцезащитный крем? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом детская кожа особенно чувствительна к солнечным лучам. И даже если на улице не очень жарко или небо затянуто облаками, ультрафиолет продолжает воздействовать на кожу. Поэтому если ваш ребенок гуляет днем на открытом солнце, солнцезащитный крем – это не роскошь, а полезная привычка. Для малышей лучше выбирать средства, предназначенные именно для детской кожи, с уровнем защиты не ниже SPF 30, а при активном солнце – SPF 50. Но важно помнить, крем – это не единственная защита. Панамы с широкими полями, легкая одежда из натуральных тканей, тень и прогулки утром или уже ближе к вечеру помогают защитить ребенка не меньше. Не стоит забывать, что крем нужно обновлять каждые 2 часа, а также после купания или активных игр, если это указано на упаковке. Стоит также помнить, что чрезмерное пребывание на солнце опасно, и ни одно солнцезащитное средство не обеспечит ребенку абсолютную защиту. Поэтому не стоит подвергать прямому воздействию УФ-лучей детей грудного и младшего возраста. И пусть солнце доставляет вашему маленькому солнышку только пользу и позитивные эмоции. Солнечных дней вам! И легких прогулок с вашими малышами. Ну а чтобы прогулки были комфортными и без раздражений, используйте подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия плюс».

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда. Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня поговорим о бабушках и дедушках. Современная молодежь все больше и больше хотят воспитывать своих детей самостоятельно. И, в принципе, ничего плохого в этом я, как психолог, не вижу. Но иногда из-за того, что многие наши семьи являются большими, становится немного трудновато обходиться без конфликтов. Особенно ситуация обостряется, когда в семье рождаются дети. Давайте попробуем разобраться в этой непростой ситуации.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В большой семье легко запутаться в ролях, особенно когда появляются дети. Бабушки и дедушки часто искренне хотят помочь, и это огромная ценность. Но иногда помощь незаметно превращается в руководство. Кто как кормит, во что одевает, чем лечить, когда спать, как воспитывать, и тогда возникает напряжение. Родители чувствуют, что их авторитет размывается, а старшее поколение обижается, что их не ценят. Главная мысль здесь простая. Родители – это те, кто принимает решения, а бабушки и дедушки – это те, кто поддерживает их. Поддержка может быть огромной. Забрать из школы, посидеть с внуками вечером, приготовить вкусненькое что-нибудь, дать родителям передышку. Но именно родители несут ответственность за правила и последствия. Почему это важно? Потому что ребенку нужна ясность. Если один взрослый разрешает все, а другой запрещает, ребенок не становится счастливее, он становится тревожней. Он начинает проверять границы и выбирать, где проще. А в итоге страдают отношения. Как сделать так, чтобы бабушки и дедушки были помощниками, а не соавторами или вторыми родителями? Нужно проговорить правила заранее, спокойно и без обвинений. Второе – это вопросы относительно здоровья ребенка, безопасности, режим и гаджеты все-таки должны решать родители. Поблажки бабушки или дедушки могут помешать воспитательному процессу. Третье – оставить пространство для их стиля, то есть бабушки и дедушки. Пусть у бабушки будет свой суп и свои сказки. Это нормально. Четвертое – благодарить за помощь. Иногда конфликт начинается не из-за принципов, а из недооцененности или неблагодарности. А бабушкам и дедушкам полезно помнить, любовь – это не контроль, это уважение к семье ваших детей. Когда вы даете молодым родителям право учиться, ошибаться и находить свой путь, вы укрепляете семью, а не заменяете ее. Лучший сценарий – это когда ребенок знает, у него есть родители, которые ведут, и есть бабушки с дедушками, которые поддерживают. Тогда выигрывают все – и взрослые, и дети. Мира вам, мои дорогие! С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефон идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Як саду 7 градусов гармі. Радіо Азія Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Меро ба рузи киомат гаме ки хаст. Ин аст, ки руи мардуми дуньё дубора бояд дид. Сои.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Азия Плюс. Дараджаи Бодой Хаспият.
1: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: درجه بالای خصبیت.
1: Хіт на Азія Плюс представлен техноторговим центром «Волна».
2: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: «Азія Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Юра Лиджин». Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует бачада, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид джуз хикоети джом аз джахон набурд. Зинхор дилмабанд барас боби дуньяви. Офизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.